мишкой, долня мотай, кому я держей. Я не вилу с ногча, пять дня карт, толпой слабча, гей, дежу, дишь, дарт.